И я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 31 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, ночью и вечером слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла. В субботу 1 августа также малооблачно и без осадков, днем 26-28. В воскресенье 2 августа переменная облачность, днем пройдут дожди и грозы и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: новости. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов Лукойл и Тебойл вообще убрали ограничения, а Роснефть увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается. И пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. За успех.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-112-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 31 июля 1954 года руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. Новая Земля – это архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Входит в Архангельскую область России. Он был предназначен стать звеном в программе быстрейшей ликвидации отставания СССР от США в области ядерных вооружений. Первое в СССР подводное ядерное испытание на глубине 12 метров было произведено на Северном полигоне 21 сентября 1955 года. Последнее испытание атомного оружия на Новоземельском полигоне состоялось 24 октября 1990 года, накануне объявления советским правительством моратория на ядерные испытания. Всего на Новой Земле было произведено 135 ядерных испытаний в атмосфере, под водой и под землей, в том числе взрыв самой мощной в истории человечества водородной бомбы мощностью свыше 50 мегатонн на высоте 4,5 километров. 27 февраля 1992 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о полигоне на Новой Земле, в котором он был определен как центральный военный полигон страны. В настоящее время ядерные испытания на архипелаге не проводятся, но осуществляются неядерные эксперименты для обеспечения надежности, боеспособности и безопасности хранения ядерных боеприпасов.
6: 31 июля 1956 года в Москве открылся центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина, ныне Лужники. В тот день на его главном спортивном сооружении, большой спортивной арене, состоялся грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Свидетелями этого мероприятия стали около 100 тысяч зрителей, архитекторов и строителей, инженеров и техников, спортсменов и множество добровольцев, участвовавших в сооружении стадиона. В тот же день был сыгран товарищеский матч между сборными командами РСФСР и КНР. 5 августа того же года на Большой спортивной арене состоялась церемония открытия крупнейших отечественных спортивных соревнований – первой спартакиады народов СССР. С тех пор на стадионе в Лужниках состоялись тысячи соревнований по легкой атлетике, крупнейшие внутрисоюзные и международные футбольные матчи, церемония открытия и закрытия многих международных спортивных игр, среди которых 7 спартакиад народов СССР, чемпионаты мира и Европы по хоккею, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, самбо, боевым искусствам. Всемирные студенческие игры, игры доброй воли, первые всемирные юношеские игры тоже происходили на Большой спортивной арене. Особое место в этом списке принадлежит 22-м летним Олимпийским играм в Москве. Сегодня стадион «Лужники» — это центральная часть Олимпийского комплекса «Лужники». Самый крупный стадион в России, входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. Это место проведения не только спортивных мероприятий, но и крупнейших концертов, фестивалей и развлекательных мероприятий.
4: А в этот день события, ставшие историей.

0: рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: всем знакам следует особенно тщательно проверять информацию, поступившую с непроверенных источников. Это день закулисных интриг, обмана и тайн, которыми будет окутано даже общение с самыми близкими.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день утратят способность мыслить логично. Причиной для этого станет ваш поверхностный эмоциональный настрой, а также воспоминания о человеке, с которым вы познакомились накануне.
0: Тельцы в этот день проведут ряд крупных реформ в своем привычном существовании. Для начала вы пристально оцените свой гардероб и без сожаления избавитесь от вещей, которые давно устарели или навевают вам неприятные воспоминания.
2: Близнецам не стоит браться за новые проекты. Удача сегодня пройдет мимо ваших дверей, а потому все приложенные вами усилия не принесут заветного результата.
0: Ракам сегодня очень навредит негативно окрашенная информация. Откажитесь от просмотра триллеров или душещипательных мелодрам, так как все происходящее на экране вы будете мысленно переносить на свою реальность.
2: Львам сегодня захочется окружить себя тишиной, спокойствием и уютом. Вечером вы откажетесь от дружеских встреч, закроетесь в стенах своего дома и будете о чем-то мечтать, медленно подтягивая любимый напиток.
0: Девы сегодня всерьез задумаются о смене места работы. Это решение примет конкретные черты сразу после того, как вы пообщаетесь с бывшим коллегой, который недавно уволился и нашел более престижную должность.
2: Весы с большим трудом дождутся окончания рабочего дня. В предвкушении встречи со своими друзьями вы не сможете сконцентрироваться на делах и будете мечтать лишь о том, чтобы начальство позволило вам уйти с работы пораньше.
0: Скорпионы сегодня будут витать в облаках и пропустят какое-то важное событие. В итоге шансом продвинуться к заветным карьерным высотам воспользуется кто-то другой, а вам придется довольствоваться статусом аутсайдера.
2: Стрельцы сегодня поймут, что находятся в психологической зависимости от своей второй половинки. Пока спутник вашей жизни будет зол и угрюм, у вас также не появится желание предаваться беззаботному веселью.
0: Козерогам сегодня не стоит злоупотреблять своим служебным авторитетом. Вы попытаетесь повесить свои обязанности на кого-то из младших коллег, но этот человек допустит ошибку, и вам придется все устранять в свои законные выходные.
2: Водолеям сегодня крупно повезет по дороге с работы. Случайно приобретенный лотерейный билет станет для вас пропуском в новую жизнь, в которой не будет места бережному подходу к деньгам и ненавистной вам экономии.
0: Рыба рискует сильно подорвать спокойную внутрисемейную атмосферу. Не забывайте, что конфликт, начавшийся сегодня, может нарушить ваши планы на отдых и сделать пребывание в домашних стенах просто невыносимым.

мешает идти каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй. Каждый глуп, каждый

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 31 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, ночью и вечером слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла. В субботу 1 августа также малооблачно и без осадков, днем 26-28. В воскресенье 2 августа переменная облачность, днем пройдут дожди и грозы и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Lights, camera, action.
1: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
2: Сэмюэл Джексон.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор, тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа», но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
4: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
10: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочной пенсионной выплаты порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
9: Гори оно синим пламенем.
10: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
9: Копейка рубль бережет.
10: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
9: Кошелек.
2: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 31 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, ночью и вечером слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла. В субботу 1 августа также малооблачно и без осадков, днем 26-28. В воскресенье 2 августа переменная облачность, днем пройдут дожди и грозы и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8. 8 915 653 27 34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
5: Гаджет новости.
6: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.
5: Радио Infinity.
7: Да ну!

0: идеи привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 0464 Элен. 8 910 782 7712. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала» с днем рождения! 18+. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: следует особенно тщательно проверять информацию, поступившую с непроверенных источников. Этот день закулисных интриг, обмана и тайн, которыми будет окутано даже общение с самыми близкими.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день утратят способность мыслить логично. Причиной для этого станет ваш поверхностный эмоциональный настрой, а также воспоминания о человеке, с которым вы познакомились накануне.
0: Тельцы в этот день проведут ряд крупных реформ в своем привычном существовании. Для начала вы пристально оцените свой гардероб и без сожаления избавитесь от вещей, которые давно устарели или навевают вам неприятные воспоминания.
2: Близнецам не стоит браться за новые проекты. Удача сегодня пройдет мимо ваших дверей, а потому все приложенные вами усилия не принесут заветного результата.
0: Ракам сегодня очень навредит негативно окрашенная информация. Откажитесь от просмотра триллеров или душещипательных мелодрам, так как все происходящее на экране вы будете мысленно переносить на свою реальность.
2: Львам сегодня захочется окружить себя тишиной, спокойствием и уютом. Вечером вы откажетесь от дружеских встреч, закроетесь в стенах своего дома и будете о чем-то мечтать, медленно подтягивая любимый напиток.
0: Девы сегодня всерьез задумаются о смене места работы. Это решение примет конкретные черты сразу после того, как вы пообщаетесь с бывшим коллегой, который недавно уволился и нашел более престижную должность.
2: Весы с большим трудом дождутся окончания рабочего дня. В предвкушении встречи со своими друзьями вы не сможете сконцентрироваться на делах и будете мечтать лишь о том, чтобы начальство позволило вам уйти с работы пораньше.
0: Скорпионы сегодня будут витать в облаках и пропустят какое-то важное событие. В итоге шансом продвинуться к заветным карьерным высотам воспользуется кто-то другой, а вам придется довольствоваться статусом аутсайдера.
2: Стрельцы сегодня поймут, что находятся в психологической зависимости от своей второй половинки. Пока спутник вашей жизни будет зол и угрюм, у вас также не появится желание предаваться беззаботному веселью.
0: Козерогам сегодня не стоит злоупотреблять своим служебным авторитетом. Вы попытаетесь повесить свои обязанности на кого-то из младших коллег, но этот человек допустит ошибку, и вам придется все устранять в свои законные выходные.
2: Водолеям сегодня крупно повезет по дороге с работы. Случайно приобретенный лотерейный билет станет для вас пропуском в новую жизнь, в которой не будет места бережному подходу к деньгам и ненавистной вам экономии.
0: Рыба рискует сильно подорвать спокойную внутрисемейную атмосферу. Не забывайте, что конфликт, начавшийся сегодня, может нарушить ваши планы на отдых и сделать пребывание в домашних стенах просто невыносимым.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Исполнительный директор ПАО Дорогобуж Роман Дмитриев и глава муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ Смоленской области Константин Саренков подписали соглашение о социальном партнерстве между администрацией округа и градообразующим предприятием. В этом году в рамках соглашения ПАО Дорогобуж окажет помощь в реализации мероприятий по благоустройству улицы Пушкина, Вала Победы и Центральной площади в Дорогобуже. Данный проект стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого были подведены в прошлом году на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений в Казани». Его общая стоимость составляет 86 миллионов рублей. Из средств федерального бюджета будет выделено порядка 76 миллионов рублей. ПАО «Дорогобуж» направит на реализацию проекта свыше 7,6 миллиона рублей, а более 2 миллионов выделит правительство Смоленской области, а 8 тысяч объем средств местного бюджета. Общая площадь территории благоустройства составляет почти 1,5 гектара. В основе предстоящих изменений лежит создание современного и функционального общественного пространства с сохранением исторического облика города. Будут построены смотровая детская площадки, аллея со скамейками и теневыми навесами, прогулочная зона, место для проведения мероприятий на свежем воздухе, танцевальная веранда с амфитеатром, велодорожка, многофункциональный павильон. В числе архитектурных объектов – арт-объект «Арка» у входа на Вал Победы. Планируется обустроить пешеходные тротуары, сквер, газоны, установить светильники и видеонаблюдение. Находиться в байдарке только в застегнутом спасательном жилете, соблюдать дистанцию, следить за маршрутом – эти и другие ценные инструкции получили новички, собравшиеся на учебно-тренировочный сплав на байдарках, который организовал молодежный совет ПАО «Дорогобуж» на берегу озера Рубежное. Участники овладели навыками сборки байдарки и ее управления безопасного поведения на воде. Это был не просто отдых, а урок взаимовыручки и ответственности. Помимо сплава для туристов, была подготовлена веселая эстафета. В нее вошли такие испытания, как элементы упражнений на общефизическую подготовку, дартс с отгадыванием загадок и много других конкурсов и заданий на скорость, сообразительность и координацию. В личном зачете победил Олег Тимошенко, второе место у Сергея Миронова, бронзу завоевала Анастасия Ковалева. У всех в этот день было отличное настроение, а как полезно поесть уху на свежем воздухе. По традиции ее приготовили на костре из красной и белой рыбы. Рецепт, естественно, свой фирменный, молодежный. Летний оздоровительный поход подарил молодежи заряд бодрости, много эмоций и впечатлений. Как всегда, получился праздник лета, здоровья и единения с природой. В Дорогобужском округе продолжается покос общественных территорий. Работы по сезонному благоустройству ведутся ежедневно, чтобы улицы, парки и общественные пространства оставались ухоженными. В настоящее время покос травы произведен на следующих территориях Дорогобужа. Это улицы Путенкова, Мира, Карла Маркса, территория спасательной станции, роща имени Юрия Гагарина и Вал Победы. Работы продолжаются и будут выполняться поэтапно и на других территориях округа. В ночь на 30 июля в дежурную службу Главного управления МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании автотранспорта на улице Мира в Дорогобуже. К месту происшествия оперативно выдвинулись силы 25-й пожарно-спасательной части. При прибытии расчетов было установлено, что открытым огнем горят несколько легковых автомобилей, припаркованных в районе дома номер 10. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание оперативно локализовали и ликвидировали. В тушении участвовали 4 человека личного состава, был задействован один пожарный ствол и автоцистерна. К сожалению, в результате инцидента два транспортных средства полностью уничтожены огнем, один автомобиль получил критические повреждения, еще у одной машины зафиксированы термические дефекты передней части, повреждены фары и бампер. Пострадавших среди гражданского населения нет. Предварительная причина пожара – умышленный поджог одного из автомобилей с последующим распространением пламени на соседние машины. Данное деяние квалифицируется как умышленное преступление и влечет за собой серьезную уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем тепло и малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В выходные дни погода также порадует по-настоящему летним теплом. Завтра в субботу днем до плюс 28 и без осадков. В воскресенье днем возможны кратковременные дожди и грозы и до плюс 26. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 3 августа. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. «Турцентр. Город Сафоново». Улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 700 24 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Новости. Ситуация с топливом в России улучшилась. Об этом и не только в нашем выпуске. И на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Владельцам новых автомобилей отечественного производства могут разрешить бесплатную парковку на платных местах. С нестандартной инициативой накануне выступили депутаты Госдумы от «Новых людей». Предлагают предоставлять льготу на парковку, которая будет действовать в течение года после первой постановки машины на учет. В Минпромторге идею уже одобрили, но есть и отрицательные отзывы. Есть риск, что доступность парковочных мест ухудшится, и неясно, кто возместит убытки операторам платных парковок. Ситуация с топливом в России улучшилась. По заявлениям министра энергетики Александра Новака, баланс спроса и предложения улучшился. Неофициальные источники тоже обращают внимание на сокращение и исчезновение очередей на заправках. Также в министерстве отметили, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Планируют и дополнительные регулирующие меры. Выпуск более грязного топлива стандарта Евро-3 в Минэнерго назвали временной мерой. В будущем заводы снова перейдут на Евро-5. В России резко вырос спрос на страховку для электромобилей и гибридов. По данным маркетплейса «Сравни.ру», в этом сегменте количество запросов на оформление ОСАГО в июне выросло на 95%. Спрос на добровольное страхование КАСКО тоже вырос, но меньше. Плюс 18% в сравнении с прошлым годом. Изменение статистики связано с ростом спроса на электрифицированный транспорт в последние месяцы. Очереди на заправках мотивировали некоторых автовладельцев пересесть на электромобиль или гибрид. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии среди женщин в Гонконге. Она набрала 10 очков из 13 возможных, при этом большую часть турнира шла на первом месте, но единственное поражение в заключительном туре от Умиды Амоновой из Узбекистана лишило спортсменку золота. Гунина всего полочка уступила Харике Дренавали из Индии. Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР баскетболист Иван Едешко скончался в возрасте 81 года от инфаркта. Едешко вошел в историю мирового баскетбола благодаря легендарному золотому пасу через всю площадку на Александра Белова в финале Олимпийских игр в Мюнхене, когда за 3 секунды до сирены советская сборная вырвала победу у США. В активе прославленного разыгрывающего золото чемпионата мира 1974 года два титула чемпиона Европы, а также бронза Олимпиады 1976. В составе ЦСКА Едешко 8 раз становился чемпионом СССР и выиграл Кубок европейских чемпионов в 1971 году. После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе сборной СССР, с которой стал чемпионом мира в 1982 году, а также трижды приводил ЦСКА к титулу чемпиона России в качестве главного тренера и ассистента. 26-я ракетка мира Карен Хачанов завершил выступление на турнире категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, уступив во втором круге австралийцу Бернарду Томичу из второй сотни мировой классификации 2-6-4-6. Для Хачанова это второе поражение подряд на старте турнира после вылета в первом круге Уимблдона. Бывший чемпион UFC в среднем весе россиянин Хамзат Чимаев проведет поединок с экс-обладателем титула в полусредней категории американцем Тайроном Вудли в Москве в рамках турнира Real American Freestyle. Любопытно, что встреча пройдет не по правилам ММА, а по правилам вольной борьбы и станет главным событием первого турнира американского промоушена в России. Оба бойца – бывшие чемпионы UFC, при этом Чимаев потерял свой титул в мае, уступив Шону Стринкленду раздельным решением судей, а Вудли, завершивший карьеру в ММА в 2021 году, не побеждал в боях уже почти 8 лет. Это были спортивные события, достойные

0: Котлер.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
0: Деньги дороги, как память.
1: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей, на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
0: Закрома Родины.
1: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. Росстат также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Потратить материнский капитал можно далеко не только на решение жилищных вопросов. Одним из самых гибких направлений является образование, в том числе средства можно направить на обучение детей вождению. При этом это может быть любой ребенок в семье, а не тот, на кого выделен сертификат, пояснил в беседе с РТ директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Среди требований он выделил наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность, а также возраст ученика от 16 до 25 лет. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно направить на дополнительное образование, в том числе на занятия с репетиторами и обучающие программы на онлайн-платформах. С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса Российской Федерации. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Однако смену можно увеличить на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. И в завершении выпуска лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала троица из вселенной Гарри Поттера. Об этом газете «Ру» сообщили в книжном сервисе «Литрес». Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают Маленький принц и Лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер, на втором месте Гарри Поттер, на третьем Маленький принц. Также в пятерку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из Мастера и Маргариты. Аналитики также выяснили, что абсолютное большинство россиян верят в настоящую дружбу. При этом 70% отметили, что книги сильно повлияли на их представление о дружбе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
1: Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код: джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 04 64. Элен 8 910 782 77 12. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения. 18+.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 31 июля 1954 года руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. Новая Земля – это архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Входит в Архангельскую область России. Он был предназначен стать звеном в программе быстрейшей ликвидации отставания СССР от США в области ядерных вооружений. Первое в СССР подводное ядерное испытание на глубине 12 метров было произведено на Северном полигоне 21 сентября 1955 года. Последнее испытание атомного оружия на Новоземельском полигоне состоялось 24 октября 1990 года, накануне объявления советским правительством моратория на ядерные испытания. Всего на Новой Земле было произведено 135 ядерных испытаний в атмосфере, под водой и под землей, в том числе взрыв самой мощной в истории человечества водородной бомбы мощностью свыше 50 мегатонн на высоте 4,5 километров. 27 февраля 1992 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о полигоне на Новой Земле, в котором он был определен как центральный военный полигон страны. В настоящее время ядерные испытания на архипелаге не проводятся, но осуществляются неядерные эксперименты для обеспечения надежности, боеспособности и безопасности хранения ядерных боеприпасов.
2: 31 июля 1956 года в Москве открылся центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина, ныне Лужники. В тот день на его главном спортивном сооружении, большой спортивной арене, состоялся грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Свидетелями этого мероприятия стали около 100 тысяч зрителей, архитекторов и строителей, инженеров и техников, спортсменов и множество добровольцев, участвовавших в сооружении стадиона. В тот же день был сыгран товарищеский матч между сборными командами РСФСР и КНР. 5 августа того же года на большой спортивной арене состоялась церемония открытия крупнейших отечественных спортивных соревнований – первой спартакиады народов СССР. С тех пор на стадионе в Лужниках состоялись тысячи соревнований по легкой атлетике, крупнейшие внутрисоюзные и международные футбольные матчи, церемония открытия и закрытия многих международных спортивных игр, среди которых 7 спартакиад народов СССР, чемпионаты мира и Европы по хоккею, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, самбо, боевым искусствам. Всемирные студенческие игры, игры доброй воли, первые всемирные юношеские игры тоже происходили на большой спортивной арене. Особое место в этом списке принадлежит 22-м летним Олимпийским играм в Москве. Сегодня стадион «Лужники» — это центральная часть Олимпийского комплекса «Лужники». Самый крупный стадион в России входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. Это место проведения не только спортивных мероприятий, но и крупнейших концертов, фестивалей и развлекательных мероприятий.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всем знакам следует особенно тщательно проверять информацию, поступившую с непроверенных источников. Этот день закулисных интриг, обмана и тайн, которыми будет окутано даже общение с самыми близкими.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день утратят способность мыслить логично. Причиной для этого станет ваш поверхностный эмоциональный настрой, а также воспоминания о человеке, с которым вы познакомились накануне.
0: Тельцы в этот день проведут ряд крупных реформ в своем привычном существовании. Для начала вы пристально оцените свой гардероб и без сожаления избавитесь от вещей, которые давно устарели или навевают вам неприятные воспоминания.
2: Близнецам не стоит браться за новые проекты. Удача сегодня пройдет мимо ваших дверей, а потому все приложенные вами усилия не принесут заветного результата.
0: Ракам сегодня очень навредит негативно окрашенная информация. Откажитесь от просмотра триллеров или душещипательных мелодрам, так как все происходящее на экране вы будете мысленно переносить на свою реальность.
2: Львам сегодня захочется окружить себя тишиной, спокойствием и уютом. Вечером вы откажетесь от дружеских встреч, закроетесь в стенах своего дома и будете о чем-то мечтать, медленно подтягивая любимый напиток.
0: Девы сегодня всерьез задумаются о смене места работы. Это решение примет конкретные черты сразу после того, как вы пообщаетесь с бывшим коллегой, который недавно уволился и нашел более престижную должность.
2: Весы с большим трудом дождутся окончания рабочего дня. В предвкушении встречи со своими друзьями вы не сможете сконцентрироваться на делах и будете мечтать лишь о том, чтобы начальство позволило вам уйти с работы пораньше.
0: Скорпионы сегодня будут витать в облаках и пропустят какое-то важное событие. В итоге шансом продвинуться к заветным карьерным высотам воспользуется кто-то другой, а вам придется довольствоваться статусом аутсайдера.
2: Стрельцы сегодня поймут, что находятся в психологической зависимости от своей второй половинки. Пока спутник вашей жизни будет зол и угрюм, у вас также не появится желание предаваться беззаботному веселью.
0: Козерогам сегодня не стоит злоупотреблять своим служебным авторитетом. Вы попытаетесь повесить свои обязанности на кого-то из младших коллег, но этот человек допустит ошибку, и вам придется все устранять в свои законные выходные.
2: Водолеям сегодня крупно повезет по дороге с работы. Случайно приобретенный лотерейный билет станет для вас пропуском в новую жизнь, в которой не будет места бережному подходу к деньгам и ненавистной вам экономии.
0: Рыба рискует сильно подорвать спокойную внутрисемейную атмосферу. Не забывайте, что конфликт, начавшийся сегодня, может нарушить ваши планы на отдых и сделать пребывание в домашних стенах просто невыносимым.

0: Смоленской области 11:00.
1: Радио Infinity поздравляет.
2: Коллектив ветеранов-связистов поздравляет Евгения Борисевича и всех причастных с наступающим днем воздушно-десантных войск. Дорогие уважаемые десантники, поздравляем вас с наступающим днем ВДВ. Желаем вам крепкого здоровья, мужества, успехов во всех делах и благополучия. Пусть небо всегда будет спокойным, а в сердце гордость за родину и за сохраненные традиции. Пусть ваши десантные береты всегда будут узнаваемы и уважаемы. Для вас следующая композиция.

0: звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. «Джетур» продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России «Джетуров» — это компактные кроссоверы «Дашинг». На втором месте по популярности Т2, на третьем — X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. We'll be right back.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Дорожные новости.
6: Ситуация с топливом в России улучшилась. Об этом не только в нашем выпуске. И на портале колеса.ру следите за дорогой. Владельцам новых автомобилей отечественного производства могут разрешить бесплатную парковку на платных местах. С нестандартной инициативой накануне выступили депутаты Госдумы от «Новых людей». Предлагают предоставлять льготу на парковку, которая будет действовать в течение года после первой постановки машины на учет. В Минпромторге идею уже одобрили, но есть и отрицательные отзывы. Есть риск, что доступность парковочных мест ухудшится, и неясно, кто возместит убытки операторам платных парковок. Ситуация с топливом в России улучшилась. По заявлениям министра энергетики Александра Новака, баланс спроса и предложения улучшился. Неофициальные источники тоже обращают внимание на сокращение и исчезновение очередей на заправках. Также в министерстве отметили, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Планируют и дополнительные регулирующие меры. Выпуск более грязного топлива стандарта Евро-3 в Минэнерго назвали временной мерой. В будущем заводы снова перейдут на Евро-5. В России резко вырос спрос на страховку для электромобилей и гибридов. По данным маркетплейса Сравни.ру, в этом сегменте количество запросов на оформление ОСАГО в июне выросло на 95%. Спрос на добровольное страхование КАСКО тоже вырос, но меньше. Плюс 18% в сравнении с прошлым годом. Изменение статистики связано с ростом спроса на электрифицированный транспорт в последние месяцы. Очереди на заправках мотивировали некоторых автовладельцев пересесть на электромобиль или гибрид. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Исполнительный директор ПАО «Драгобуж» Роман Дмитриев и глава муниципального образования Драгобужский муниципальный округ Смоленской области Константин Саренков подписали соглашение о социальном партнерстве между администрацией округа и градообразующим предприятием. В этом году в рамках соглашения ПАО «Драгобуж» окажет помощь в реализации мероприятий по благоустройству улицы Пушкина, Вала Победы и Центральной площади в Драгобуже. Данный проект стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого были подведены в прошлом году на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений в Казани». Его общая стоимость составляет 86 миллионов рублей. Из средств федерального бюджета будет выделено порядка 76 миллионов рублей. ПАО «Драгобуж» направит на реализацию проекта свыше 7,6 миллиона рублей, а более 2 миллионов выделит правительство Смоленской области, а 8 тысяч объем средств местного бюджета. Общая площадь территории благоустройства составляет почти 1,5 гектара. В основе предстоящих изменений лежит создание современного и функционального общественного пространства с сохранением исторического облика города. Будут построены смотровая детская площадки, аллея со скамейками и теневыми навесами, прогулочная зона, место для проведения мероприятий на свежем воздухе, танцевальная веранда с амфитеатром, велодорожка, многофункциональный павильон.

числе архитектурных объектов арт-объект «Арка» у входа на Вал Победы. Планируется обустроить пешеходные тротуары, сквер, газоны, установить светильники и видеонаблюдение. Находиться в байдарке только в застегнутом спасательном жилете, соблюдать дистанцию, следить за маршрутом – эти и другие ценные инструкции получили новички, собравшиеся на учебно-тренировочный сплав на байдарках, который организовал молодежный совет ПАО «Драгобуш» на берегу озера Рубежное. Участники овладели навыками сборки байдарки и ее управления безопасного поведения на воде. Это был не просто отдых, а урок взаимовыручки и ответственности. Помимо сплава для туристов, была подготовлена веселая эстафета. В нее вошли такие испытания, как элементы упражнений на общефизическую подготовку, дартс с отгадыванием загадок и много других конкурсов и заданий на скорость, сообразительность и координацию. В личном зачете победил Олег Тимошенко, второе место у Сергея Миронова, бронзу завоевала Анастасия Ковалева. У всех в этот день было отличное настроение, а как полезно поесть уху на свежем воздухе. По традиции ее приготовили на костре из красной и белой рыбы. Рецепт, естественно, свой фирменный, молодежный. Летний оздоровительный поход подарил молодежи заряд бодрости, много эмоций и впечатлений. Как всегда, получился праздник лета, здоровья и единения с природой. В Драгобужском округе продолжается покос общественных территорий. Работы по сезонному благоустройству ведутся ежедневно, чтобы улицы, парки и общественные пространства оставались ухоженными. В настоящее время покос травы произведен на следующих территориях Драгобужа. Это улицы Путенкова, Мира, Карла Маркса, территория спасательной станции рощи имени Юрия Гагарина и Вал Победы. Работы продолжаются и будут выполняться поэтапно и на других территориях округа. В ночь на 30 июля в дежурную службу Главного управления МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании автотранспорта на улице Мира в Драгобуже. К месту происшествия оперативно выдвинулись силы 25-й пожарно-спасательной части. При прибытии расчетов было установлено, что открытым огнем горят несколько легковых автомобилей, припаркованных в районе дома номер 10. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание оперативно локализовали и ликвидировали. В тушении участвовали 4 человека личного состава, был задействован один пожарный ствол и автоцистерна. К сожалению, в результате инцидента два транспортных средства полностью уничтожены огнем, один автомобиль получил критические повреждения, еще у одной машины зафиксированы термические дефекты передней части, повреждены фары и бампер. Пострадавших среди гражданского населения нет. Предварительная причина пожара – умышленный поджог одного из автомобилей с последующим распространением пламени на соседние машины. Данное деяние квалифицируется как умышленное преступление и влечет за собой серьезную уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем тепло и малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, вечером слабый. Давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В выходные дни погода также порадует по-настоящему летним теплом. Завтра в субботу днем до плюс 28 и без осадков. В воскресенье днем возможны кратковременные дожди и грозы и до плюс 26. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 3 августа. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: и технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Actis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации, работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!

0: искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в двухдневный красивый и насыщенный тур. История в самое сердце. Брест, Брестская крепость, Пинск. 1-2 августа. В программе «Брест. Экскурсии в Брестской крепости и музей обороны». «Брестский Арбат». Увидим, как фонарщик вечером зажигает огни. «Пинск. Обзорная экскурсия по городу». Здесь сохранилось больше всего исторических памятников. Францисканский костел Успения Девы Марии, дворец Бутримовича. В подарок посещение Косово. Косовского дворцово-паркового комплекса. Проживание в центре Бреста. Стоимость: взрослые 18 950 рублей, дети 18 500. Забираем туристов из Сафоново, Ярцево, Смоленска. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Турцентр. Выбирайте свое путешествие. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Зимние каникулы у российских школьников в 26-27 учебном году будут на один день короче по сравнению с предыдущим годом, об этом сообщает ТАСС. Если в 25-26 учебном году школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января включительно, то в новом году зимние каникулы продлятся с 31 декабря 26 года по 10 января 27. Новый учебный год начнется 1 сентября 26 года и завершится 26 мая 2027. С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется самозапретом, это будет хорошим результатом. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. И в завершении выпуска «Газета.ру» совместно с 2GIS выяснили, какие барьеры чаще всего встают на пути регулярных встреч с друзьями в мегаполисах. Оказалось, что 83% опрошенных россиян имеют как минимум одного близкого друга, 39% – более двух. 65% жителей-миллионников предпочитают планировать встречи заранее, 16% действуют спонтанно, 52% комбинируют оба подхода. Заранее чаще всего планируют встречи в Новосибирске, спонтанные встречи характерны для Самары. В Москве 66% планируют встречи заранее, 17% готовы к спонтанным. В Петербурге 68% и 14% соответственно. Главный стоп-фактор – сложность сопоставления плотных графиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Интерактивная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
3: Новости спорта.
4: Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии среди женщин в Гонконге. Она набрала 10 очков из 13 возможных, при этом большую часть турнира шла на первом месте, но единственное поражение в заключительном туре от Умиды Амоновой из Узбекистана лишило спортсменку золота. Гунина всего полочка уступила Харике Дренавали из Индии. Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР баскетболист Иван Едешко скончался в возрасте 81 года от инфаркта. Едешко вошел в историю мирового баскетбола благодаря легендарному золотому пасу через всю площадку на Александра Белова в финале Олимпийских игр в Мюнхене, когда за 3 секунды до сирены советская сборная вырвала победу у США. В активе прославленного разыгрывающего золото чемпионата мира 1974 года два титула чемпиона Европы, а также бронза Олимпиады 1976. В составе ЦСКА Едешко 8 раз становился чемпионом СССР и выиграл Кубок европейских чемпионов в 1971 году. После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе сборной СССР, с которой стал чемпионом мира в 1982 году, а также трижды приводил ЦСКА к титулу чемпиона России в качестве главного тренера и ассистента. 26-я ракетка мира Карен Хачанов завершил выступление на турнире категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, уступив во втором круге австралийцу Бернарду Томичу из второй сотни мировой классификации 2-6-4-6. Для Хачанова это второе поражение подряд на старте турнира после вылета в первом круге Уимблдона. Бывший чемпион UFC в среднем весе россиянин Хамзат Чимаев проведет поединок с экс-обладателем титула в полусредней категории американцем Тайроном Вудли в Москве в рамках турнира Real American Freestyle. Любопытно, что встреча пройдет не по правилам ММА, а по правилам вольной борьбы и станет главным событием первого турнира американского промоушена в России. Оба бойца, бывшие чемпионы UFC, при этом Чимаев потерял свой титул в мае, уступив Шону Стринкленду раздельным решением судей, а Вудли, завершивший карьеру в ММА в 2021 году, не побеждал в боях уже почти 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity.

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
3: Деньги дороги, как память.
2: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей, на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
3: Закрома Родины.
2: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. Росстат также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением.

В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 650. 3 27 34.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
7: Радиостанция Инфинити.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 31 июля 1954 года руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. Новая Земля – это архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Входит в Архангельскую область России. Он был предназначен стать звеном в программе быстрейшей ликвидации отставания СССР от США в области ядерных вооружений. Первое в СССР подводное ядерное испытание на глубине 12 метров было произведено на Северном полигоне 21 сентября 1955 года. Последнее испытание атомного оружия на Новоземельском полигоне состоялось 24 октября 1990 года, накануне объявления советским правительством моратория на ядерные испытания. Всего на Новой Земле было произведено 135 ядерных испытаний в атмосфере, под водой и под землей, в том числе взрыв самой мощной в истории человечества водородной бомбы мощностью свыше 50 мегатонн на высоте 4,5 километров. 27 февраля 1992 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о полигоне на Новой Земле, в котором он был определен как центральный военный полигон страны. В настоящее время ядерные испытания на архипелаге не проводятся, но осуществляются неядерные эксперименты для обеспечения надежности, боеспособности и безопасности хранения ядерных боеприпасов.
2: 31 июля 1956 года в Москве открылся центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина, ныне Лужники. В тот день на его главном спортивном сооружении, большой спортивной арене, состоялся грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Свидетелями этого мероприятия стали около 100 тысяч зрителей, архитекторов и строителей, инженеров и техников, спортсменов и множество добровольцев, участвовавших в сооружении стадиона. В тот же день был сыгран товарищеский матч между сборными командами РСФСР и КНР. 5 августа того же года на большой спортивной арене состоялась церемония открытия крупнейших отечественных спортивных соревнований – первой спартакиады народов СССР. С тех пор на стадионе в Лужниках состоялись тысячи соревнований по легкой атлетике, крупнейшие внутрисоюзные и международные футбольные матчи, церемония открытия и закрытия многих международных спортивных игр, среди которых 7 спартакиад народов СССР, чемпионаты мира и Европы по хоккею, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, самбо, боевым искусствам. Всемирные студенческие игры, игры доброй воли, первые всемирные юношеские игры тоже происходили на большой спортивной арене. Особое место в этом списке принадлежит 22-м летним Олимпийским играм в Москве. Сегодня стадион «Лужники» — это центральная часть Олимпийского комплекса «Лужники». Самый крупный стадион в России, входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. Это место проведения не только спортивных мероприятий, но и крупнейших концертов, фестивалей и развлекательных мероприятий.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

Новости. Ситуация с топливом в России улучшилась. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Владельцам новых автомобилей отечественного производства могут разрешить бесплатную парковку на платных местах. С нестандартной инициативой накануне выступили депутаты Госдумы от «Новых людей». Предлагают предоставлять льготу на парковку, которая будет действовать в течение года после первой постановки машины на учет. В Минпромторге идею уже одобрили, но есть и отрицательные отзывы. Есть риск, что доступность парковочных мест ухудшится, и неясно, кто возместит убытки операторам платных парковок. Ситуация с топливом в России улучшилась. По заявлениям министра энергетики Александра Новака, баланс спроса и предложения улучшился. Неофициальные источники тоже обращают внимание на сокращение и исчезновение очередей на заправках. Также в министерстве отметили, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Планируют и дополнительные регулирующие меры. Выпуск более грязного топлива стандарта Евро-3 в Минэнерго назвали временной мерой. В будущем заводы снова перейдут на Евро-5. В России резко вырос спрос на страховку для электромобилей и гибридов. По данным маркетплейса «Сравни.ру», в этом сегменте количество запросов на оформление ОСАГО в июне выросло на 95%. Спрос на добровольное страхование КАСКО тоже вырос, но меньше. Плюс 18% в сравнении с прошлым годом. Изменение статистики связано с ростом спроса на электрифицированный транспорт в последние месяцы. Очереди на заправках мотивировали некоторых автовладельцев пересесть на электромобиль или гибрид. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев и глава муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ Смоленской области Константин Саренков подписали соглашение о социальном партнерстве между администрацией округа и градообразующим предприятием. В этом году в рамках соглашения ПАО «Дорогобуж» окажет помощь в реализации мероприятий по благоустройству улицы Пушкина, Вала Победы и Центральной площади в Дорогобуже. Данный проект стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого были подведены в прошлом году на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений в Казани». Его общая стоимость составляет 86 миллионов рублей. Из средств федерального бюджета будет выделено порядка 76 миллионов рублей. ПАО «Дорогобуж» направит на реализацию проекта свыше 7,6 миллиона рублей, а более 2 миллионов выделит правительство Смоленской области, а 8 тысяч объем средств местного бюджета. Общая площадь территории благоустройства составляет почти 1,5 гектара. В основе предстоящих изменений лежит создание современного и функционального общественного пространства с сохранением исторического облика города. Будут построены смотровая детская площадки, аллея со скамейками и теневыми навесами, прогулочная зона, место для проведения мероприятий на свежем воздухе, танцевальная веранда с амфитеатром, велодорожка, многофункциональный павильон. В числе архитектурных объектов – арт-объект «Арка» у входа на Вал Победы. Планируется обустроить пешеходные тротуары, сквер, газоны, установить светильники и видеонаблюдение. Находиться в байдарке только в застегнутом спасательном жилете, соблюдать дистанцию, следить за маршрутом – эти и другие ценные инструкции получили новички, собравшиеся на учебно-тренировочный сплав на байдарках, который организовал молодежный совет ПАО «Дорогобуж» на берегу озера Рубежное. Участники овладели навыками сборки байдарки и ее управления безопасного поведения на воде. Это был не просто отдых, а урок взаимовыручки и ответственности. Помимо сплава для туристов была подготовлена веселая эстафета. В нее вошли такие испытания, как элементы упражнений на общефизическую подготовку, дартс с отгадыванием загадок и много других конкурсов и заданий на скорость, сообразительность и координацию. В личном зачете победил Олег Тимошенко, второе место у Сергея Миронова, бронзу завоевала Анастасия Ковалева. У всех в этот день было отличное настроение, а как полезно поесть уху на свежем воздухе. По традиции ее приготовили на костре из красной и белой рыбы. Рецепт, естественно, свой фирменный, молодежный. Летний оздоровительный поход подарил молодежи заряд бодрости, много эмоций и впечатлений. Как всегда, получился праздник лета, здоровья и единения с природой. В Дорогобужском округе продолжается покос общественных территорий. Работы по сезонному благоустройству ведутся ежедневно, чтобы улицы, парки и общественные пространства оставались ухоженными. В настоящее время покос травы произведен на следующих территориях Дорогобужа. Это улицы Путенкова, Мира, Карла Маркса, территория Спасатель.

Спасательной станции «Роща имени Юрия Гагарина» и «Вал Победы». Работы продолжаются и будут выполняться поэтапно и на других территориях округа. В ночь на 30 июля в дежурную службу Главного управления МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании автотранспорта на улице Мира в Драгобуже. К месту происшествия оперативно выдвинулись силы 25-й пожарно-спасательной части. При прибытии расчетов было установлено, что открытым огнем горят несколько легковых автомобилей, припаркованных в районе дома номер 10. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание оперативно локализовали и ликвидировали. В тушении участвовали 4 человека личного состава, был задействован один пожарный ствол и автоцистерна. К сожалению, в результате инцидента два транспортных средства полностью уничтожены огнем, один автомобиль получил критические повреждения, еще у одной машины зафиксированы термические дефекты передней части, повреждены фары и бампер. Пострадавших среди гражданского населения нет. Предварительная причина пожара – умышленный поджог одного из автомобилей с последующим распространением пламени на соседние машины. Данное деяние квалифицируется как умышленное преступление и влечет за собой серьезную уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем тепло и малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В выходные дни погода также порадует по-настоящему летним теплом. Завтра в субботу днем до плюс 28 и без осадков. В воскресенье днем возможны кратковременные дожди и грозы и до плюс 26. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 3 августа. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественное движение кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации и работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. Jetour продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России Jetour'ов — это компактные кроссоверы Dashing. На втором месте по популярности Т2, на третьем — X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
3: Майкл Левин.
4: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
5: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код: джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64. Элен. 8-910-782-77-12. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению, от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 120 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Механик автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч. Повар 50 тысяч. Подсобный рабочий 60 тысяч. Диспетчер 55 тысяч. Уборщица 40 тысяч рублей. А также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-112-105.
9: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости страны и мира. О главном.
6: Минтруд России предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году. Он может остаться на уровне текущего года – 270 месяцев. 22,5 года, сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства. Ожидаемый период выплаты – показатель, необходимый для расчета суммы, которую гражданин будет ежемесячно получать из своих пенсионных накоплений. Этот размер устанавливают следующим образом. Общую сумму пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого назначается выплата, делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Накопительная пенсия, напомним, назначается мужчинам 60 лет, а женщинам с 55. Переносить согласие на зачисление в ВУЗ можно только раз в 2 часа, об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России. До этого Министерство науки и высшего образования уточнило, что до 12 часов по московскому времени 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. До 12.00 5 августа от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу. Также в Миноборнауки сообщали, что прием заявлений в ВУЗы на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончился 25 июля, а на платные места не позднее 20 сентября. В Миноборнауки сообщили, что в рамках приемной кампании 2026 года документы на поступление в высшее учебное заведение России подали более 1 000 000 человек. И в завершении выпуска: двое из 4 амурских тигров, переданных России и Казахстану, в августе будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии республики. В ведомстве заверили, что животные пребывают в хорошем физическом состоянии и ведут себя так, как полагается диким хищникам. При приближении людей держат дистанцию и не проявляют агрессии. Вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов выпуск может состояться уже в ближайший месяц, уточнили в министерстве. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Новости спорта.
1: Руководство Интера объявило о подписании контракта с шестикратным чемпионом Англии Джоном Стоунзом, который перешел в стан чемпионов Италии на правах свободного агента после истечения соглашения с Манчестер Сити. За 10 лет в стане горожан 32-летний защитник выиграл 20 трофеев, в том числе 6 титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов, а всего на его счету 295 матчей за клуб. УЕФА и все 55 входящих в него национальных федераций единогласно объявили о бойкоте всех турниров под эгидой ФИФА в знак протеста против планов президента Международной Федерации Джани Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. В УЕФА заявили, что чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт, и ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам, подчеркнув, что бойкот будет действовать до тех пор, пока предложение ФИФА не будет полностью отозвано. При этом КонКакаф, объединяющая 41 федерацию Северной и Центральной Америки, тоже официально отвергла предложение Инфантино, ограничившись публичным неприятием его инициативы. Мадридский Реал объявил о переходе нападающего Леванте Карлоса Эспи, заплатив за 21-летнего испанца 25 миллионов евро. Форвард подписал с клубом 5-летнее соглашение, став 6-м новичком Реала в летнее трансферное окно. По итогам прошлого сезона Эспи был признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании. В 25 матчах за Леванте он забил 11 голов. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Цинциннати. Это будет его первое появление на турнире с 2023 года. Всего на его счету 8 финалов на этом тысячнике и 3 победы. Американский «Мастерс» станет для 39-летнего серба первым после Уимблдона, а также последней проверкой перед открытым чемпионатом США. В Цинциннати компанию ему составит весь топ-3 мирового рейтинга, в том числе восстановившийся после травмы испанец Карлос Алькарас. Волейболисты сборной США в четвертьфинале Лиги наций разгромили действующих чемпионов мира итальянцев в 3 сетах. Ключевым фактором успеха американцев стала мощная подача, на их счету 14 эйсов против 5 у Италии. В другом четвертьфинале действующий чемпион Лиги наций и сборная Польши также уверенно переиграла Украину 3-1 и вышла в полуфинал. Таким образом определились обе полуфинальные пары. США сыграют с Японией, а Польша встретится со Словенией. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 1 августа ожидается малооблачная жаркая погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В воскресенье 2 августа ночью и утром малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Во второй половине дня также пройдет дожди и грозы, днем до плюс 29. В понедельник и вторник также без осадков и днем до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. Jetour продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России Jetour'ов — это компактные кроссоверы Dashing. На втором месте по популярности Т2, на третьем X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. «Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Бунина заняла второе место на чемпионате Азии среди женщин в Гонконге. Она набрала 10 очков из 13 возможных, при этом большую часть турнира шла на первом месте, но единственное поражение в заключительном туре от Умиды Амоновой из Узбекистана лишило спортсменку золота. Бунина всего полочка уступила Харике Дранавали из Индии. Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР баскетболист Иван Едешко скончался в возрасте 81 года от инфаркта. Едешко вошел в историю мирового баскетбола благодаря легендарному золотому пасу через всю площадку на Александра Белова в финале Олимпийских игр в Мюнхене, когда за 3 секунды до сирены советская сборная вырвала победу у США. В активе прославленного разыгрывающего золото чемпионата мира 1974 года два титула чемпиона Европы, а также бронза Олимпиады 1976. В составе ЦСКА Едешко 8 раз становился чемпионом СССР и выиграл Кубок европейских чемпионов в 1971 году. После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе сборной СССР, с которой стал чемпионом мира в 1982 году, а также трижды приводил ЦСКА к титулу чемпиона России в качестве главного тренера и ассистента. 26-я ракетка мира Карен Хачанов завершил выступление на турнире категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, уступив во втором круге австралийцу Бернарду Томичу из второй сотни мировой классификации 2-6-4-6. Для Хачанова это второе поражение подряд на старте турнира после вылета в первом круге Уимблдона. Бывший чемпион UFC в среднем весе россиянин Хамзат Чимаев проведет поединок с экс-обладателем титула в полусредней категории американцем Тайроном Вудли в Москве в рамках турнира Real American Freestyle. Любопытно, что встреча пройдет не по правилам ММА, а по правилам вольной борьбы и станет главным событием первого турнира американского промоушена в России. Оба бойца – бывшие чемпионы UFC, при этом Чимаев потерял свой титул в мае, уступив Шону Стринкленду раздельным решением судей, а Вудли, завершивший карьеру в ММА в 2021 году, не побеждал в боях уже почти 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в Макс. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. год. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
1: Деньги дороги, как память.
4: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей, на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
1: Закрома Родины.
4: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. Росстат также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радио Infinity.

С выпуском новостей города Драгобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Исполнительный директор ПАО «Драгобуж» Роман Дмитриев и глава муниципального образования Драгобужский муниципальный округ Смоленской области Константин Саренков подписали соглашение о социальном партнерстве между администрацией округа и градообразующим предприятием. В этом году в рамках соглашения ПАО «Драгобуж» окажет помощь в реализации мероприятий по благоустройству улицы Пушкина, Вала Победы и Центральной площади в Драгобуже. Данный проект стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого были подведены в прошлом году на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений в Казани». Его общая стоимость составляет 86 миллионов рублей. Из средств федерального бюджета будет выделено порядка 76 миллионов рублей. ПАО «Драгобуж» направит на реализацию проекта свыше 7,6 миллиона рублей, а более 2 миллионов выделит правительство Смоленской области, а 8 тысяч объем средств местного бюджета. Общая площадь территории благоустройства составляет почти 1,5 гектара. В основе предстоящих изменений лежит создание современного и функционального общественного пространства с сохранением исторического облика города. Будут построены смотровая детская площадки, аллея со скамейками и теневыми навесами, прогулочная зона, место для проведения мероприятий на свежем воздухе, танцевальная веранда с амфитеатром, велодорожка, многофункциональный павильон. В числе архитектурных объектов – арт-объект «Арка» у входа на Вал Победы. Планируется обустроить пешеходные тротуары, сквер, газоны, установить светильники и видеонаблюдение. Находиться в байдарке только в застегнутом спасательном жилете, соблюдать дистанцию, следить за маршрутом – эти и другие ценные инструкции получили новички, собравшиеся на учебно-тренировочный сплав на байдарках, который организовал молодежный совет ПАО «Драгобуж» на берегу озера Рубежное. Участники овладели навыками сборки байдарки и ее управления безопасного поведения на воде. Это был не просто отдых, а урок взаимовыручки и ответственности. Помимо сплава для туристов, была подготовлена веселая эстафета. В нее вошли такие испытания, как элементы упражнений на общефизическую подготовку, дартс с отгадыванием загадок и много других конкурсов и заданий на скорость, сообразительность и координацию. В личном зачете победил Олег Тимошенко, второе место у Сергея Миронова, бронзу завоевала Анастасия Ковалева. У всех в этот день было отличное настроение, а как полезно поесть уху на свежем воздухе. По традиции ее приготовили на костре из красной и белой рыбы. Рецепт, естественно, свой фирменный, молодежный. Летний оздоровительный поход подарил молодежи заряд бодрости, много эмоций и впечатлений. Как всегда, получился праздник лета, здоровья и единения с природой. В Драгобужском округе продолжается покос общественных территорий. Работы по сезонному благоустройству ведутся ежедневно, чтобы улицы, парки и общественные пространства оставались ухоженными. В настоящее время покос травы произведен на следующих территориях Драгобужа. Это улицы Путенкова, Мира, Карла Маркса, территория спасательной станции, роща имени Юрия Гагарина и Вал Победы. Работы продолжаются и будут выполняться поэтапно и на других территориях округа. В ночь на 30 июля в дежурную службу Главного управления МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании автотранспорта на улице Мира в Драгобуже. К месту происшествия оперативно выдвинулись силы 25-й пожарно-спасательной части. При прибытии расчетов было установлено, что открытым огнем горят несколько легковых автомобилей, припаркованных в районе дома номер 10. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание оперативно локализовали и ликвидировали. В тушении участвовали 4 человека личного состава, был задействован один пожарный ствол и автоцистерна. К сожалению, в результате инцидента два транспортных средства полностью уничтожены огнем, один автомобиль получил критические повреждения, еще у одной машины зафиксированы термические дефекты передней части, повреждены фары и бампер. Пострадавших среди гражданского населения нет. Предварительная причина пожара – умышленный поджог одного из автомобилей с последующим распространением пламени на соседние машины. Данное деяние квалифицируется как умышленное преступление и влечет за собой серьезную уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем тепло и малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, вечером слабый. Давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В выходные дни погода также порадует по-настоящему летним

Теплом завтра в субботу днем до плюс 28 и без осадков. В воскресенье днем возможны кратковременные дожди и грозы и до плюс 26. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 3 августа. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Actis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия — прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации и работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!
6: Гаджет новости.
2: Радио Инфинити.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 04 64. Элен 8 910 782 77 12. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения. 18+. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 31 июля 1954 года руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. Новая Земля – это архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Входит в Архангельскую область России. Он был предназначен стать звеном в программе быстрейшей ликвидации отставания СССР от США в области ядерных вооружений. Первое в СССР подводное ядерное испытание на глубине 12 метров было произведено на Северном полигоне 21 сентября 1955 года. Последнее испытание атомного оружия на Новоземельском полигоне состоялось 24 октября 1990 года, накануне объявления советским правительством моратория на ядерные испытания. Всего на Новой Земле было произведено 135 ядерных испытаний в атмосфере, под водой и под землей, в том числе взрыв самой мощной в истории человечества водородной бомбы мощностью свыше 50 мегатонн на высоте 4,5 километров. 27 февраля 1992 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о полигоне на Новой Земле, в котором он был определен как центральный военный полигон страны. В настоящее время ядерные испытания на архипелаге не проводятся, но осуществляются неядерные эксперименты для обеспечения надежности, боеспособности и безопасности хранения ядерных боеприпасов.
2: 31 июля 1956 года в Москве открылся центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина, ныне Лужники. В тот день на его главном спортивном сооружении, большой спортивной арене, состоялся грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Свидетелями этого мероприятия стали около 100 тысяч зрителей, архитекторов и строителей, инженеров и техников, спортсменов и множество добровольцев, участвовавших в сооружении стадиона. В тот же день был сыгран товарищеский матч между сборными командами РСФСР и КНР. 5 августа того же года на большой спортивной арене состоялась церемония открытия крупнейших отечественных спортивных соревнований – первой спартакиады народов СССР. С тех пор на стадионе в Лужниках состоялись тысячи соревнований по легкой атлетике, крупнейшие внутрисоюзные и международные футбольные матчи, церемония открытия и закрытия многих международных спортивных игр, среди которых 7 спартакиад народов СССР, чемпионаты мира и Европы по хоккею, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, самбо, боевым искусствам. Всемирные студенческие игры, игры доброй воли, первые всемирные юношеские игры тоже происходили на большой спортивной арене. Особое место в этом списке принадлежит 22-м летним Олимпийским играм в Москве. Сегодня стадион «Лужники» — это центральная часть Олимпийского комплекса «Лужники». Самый крупный стадион в России, входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. Это место проведения не только спортивных мероприятий, но и крупнейших концертов, фестивалей и развлекательных мероприятий.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виолле-Ледюк.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом, количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат, прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 02 58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 02 58. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Комбинат питания ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: 15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками. А кто-то пришел впервые, и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество, указал эксперт. Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией. Свинцов убежден, что пользоваться стоит только проверенными сервисами знакомств, а государство должно искоренить анонимность на таких платформах. Он считает, что все аккаунты должны быть верифицированы, чтобы исключить мошенников и людей с неясными намерениями, а каждый пользователь имел возможность видеть перед собой реального человека с прозрачной биографией, даже если он находится в другом городе. При этом депутат посоветовал все же искать спутника жизни преимущественно в живом общении. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в телеграм-канале. Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины. Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас находится в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» также представит режиссер Сергей Урсуляк. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Дискотека.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
0: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
5: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Вечера доброго, друзья. Стартует программа «Большой привет» в прямом эфире. Меня зовут Андрей Иванов. 20 часов и уже 3 минуты. У нас сегодня пятница, 31 июля, друзья. Провожаем июль месяц, макушку лета. И впереди нас ждет 2 выходных дня. Кстати, очень хороших, теплых, жарких, по-настоящему летних таких. Ну и, кстати, уже в воскресенье 2 августа, сами понимаете, день ВДВ. Илья Пророк, купаться нельзя и все такое. Так что, друзья мои, у нас тут сегодня много всяких событий нас ждет интересных. И еще один летний месяц в запасе. 8-915-655-105, телефон прямого эфира, можно позвонить, можно написать. Кстати, чаты есть у нас в соцсетях и мессенджерах. Это группа. Прошу прощения, не группа, группа-то ВКонтакте, Радио Инфинити, а чат в Максе, Радио Инфинити, и в Телеграме то же самое. Радио Дор в Телеграме, да. Ищите, да, брящите, как говорится. Звоните, пишите смс 8-915-655-105. До 22.00 с вами Андрей Иванов, и мы стартуем в большом привете. Сегодня с пятницей, всех вас, друзья, поздравляю.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
5: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: большой привет! На радио Infinity.
1: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
2: Ну и снова здравствуйте, доброго вечера тем, кто к нам, возможно, только что присоединился. Услышать нас можно на частотах в Сафоново на 101.8 и в Дорогобуже на 105 FM. Друзья, это Радио Инфинити, программа «Большой привет» по вашим музыкальным заявкам. 8-915-655-105. Телефон прямого эфира, можно позвонить, набрать смс. В общем, пообщаемся обязательно с вами в прямом эфире. Все это бесплатно абсолютно, ну, согласно ваших тарифов, ваших операторов. Ну и пишите в наши чаты в Максе и в Телеграме. Телеграм-чат Радиодор, в Максе чат Радио Инфинити. Друзья, еще один месяц августа подарит нам, я надеюсь, хорошую погоду. Надежда на него, то, что он не будет таким, как вам сказать-то, корректно. Ну, в общем, то, что он будет хорошим месяцем, летним, по-настоящему. Всегда любил август, потому что это когда уже все есть в огородах. Ягоды, фрукты, картошка, моркошка. В общем, с голоду не умрешь в августе, друзья. Вот в июне, да, ноги протянешь. Продолжается наш прямой эфир. Давайте почитаем, что там у нас в чатах пишут. А пишут тут у нас немало. Так. Константин пишет: надышался в гараже краской, танцую уже под радио, пойду прохладненького напитка возьму. Всем привет от Константина, особенно тем, кто знает и слушает электросферу и наши летние сказки. А Дмитрий Рязанов, он же первый, спрашивает, как вы повышаете свое настроение. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Юра на него же и отвечает: беру салатик, пирожки, еду на Днепр, как говорится, и пусть весь мир подождет. Ну и присылает тут он свои фотографии перекусов на природе. Друзья, звоните 8-915-655-105. Всегда рады вашему и нашему общению с вами. А далее у нас группа Кино. Давайте послушаем.

0: Очень известная композиция была в свое время. Артем Войслес, гимн Казантипа. Старая школа вспомнит, что такое Казантип и где он проходил. Друзья мои, Филатов и Кэрос среди счастливых людей, а мы далее продолжаем наш прямой эфир, программа «Большой привет». Добрый вечер, слушателям Infinity. Можно поздравить всех с наступающим праздником, днем ВДВ и с днем железнодорожника, пишет нам в чате в Максе Иван Адмирал Ушаков. Конечно же, песенка уже звучит, это ко дню ВДВ. 8-915-655-105, телефон прямого эфира.
1: Расплескалась синева

0: Бренд не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на «Радио Инфинити» сегодня вечером.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Доброго вечера еще раз, друзья. 20 часов 32 минуты, пятница, 31 июля. Всем хорошего настроения желаем. Скоро, кстати, уже начнет темнеть, а мы до 22.00, если что. Сафонова 101.8 FM, Драгобуш 105 FM. Присоединяйтесь, сайт radioinfinity.rf. Группа ВКонтакте vk.com/. А что там слэш-то? Я уже и не помню, друзья. В общем, забудьте о том, что я вам там говорил, vk.com. В общем, группа ВКонтакте Радио Инфинити, так и ищите. Слышь, что все было когда-то очень давно, но было, да. Чат в Максе Радио Инфинити и в Телеграме Радио Дор. Присоединяйтесь. 8-915-655-105. Телефон прямого эфира. Милости просим к нам. Дозванивайтесь. И обязательно попадете к нам в прямой эфир. Так, тут у нас Дмитрий Первый как-то вопрошал, как вы повышаете свое настроение. И вот Константин нам написал: минут 10-15 назад думал об этом, загрустил дома, что-то все не то, да не так, не клеится, и думаешь, чем же себя отвлечь, а потом просто включаешь Радио Инфинити, и все, ты уже на другой волне, и думать начинаешь позитивнее. Вот, вот, Константин, вот это вот вектор очень правильный и верный. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную часть. Большого привета. Далее у нас мистер Кредо для всех. Виктории им будет очень приятно.

0: Радио Инфинити. Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на Радио Инфинити.
1: Добрый вечер, друзья. А вот у нас, кстати, есть первый звоночек на сегодня. Давайте попробуем пообщаться. Алло, здравствуйте. Алло, алло, мы в прямом эфире. Ну вот и все, на этом наше общение, друзья, и завершилось. Ну да ладно, нет так нет. Тем не менее, я почитаю ваши сообщения, которые вы мне присылаете в чаты наши. Доброй пятницы, дорогобужцы. Пусть этот день станет хорошим завершением рабочей недели и подарит немного времени для себя и своих близких. Желаю всем тепла в доме, мира в небе, хорошего настроения и побольше добрых новостей. Пусть этот вечер будет легким, а предстоящие выходные солнечными, душевными и наполненными приятными встречами. Счастливой пятницы, дорогобуши, по возможности поставьте песню группы «Пятница», группы «Пицца Пятница». Вот, написал нам пользователь с ником Амода Кичен. Большой тебе привет. Друзья мои, 8-915-655-105, телефон прямого эфира. Всегда рады с вами пообщаться. И далее у нас группа «Пицца».

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии — не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам. Токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: Большой привет на «Радио

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Продолжается большой привет до 22.00. С вами по Москве студия на Путинкова 20. С вами Андрей Иванов. Доброго, 7 вечера. Услышать нас можно в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8. Присоединяйтесь в наши чаты в Максе и в Телеграме. Друзья мои, есть кое-какие интересные сообщения, которые вам с радостью зачитаем. Поселок Верхнеднепровский. Прошу передать привет моей любимой Белочке и сказать, пусть зарубит на своем беличьем носике, что я ее очень сильно люблю. Ее ежик. Поставьте для нее песню, обязательно поставим. Вот так вот, Белочка, носик. Здорово, друзья мои, у всех, видите, свой кайф по-своему. Присоединяйтесь к нам сюда в прямой эфир 8-915-655-105. Это телефон прямого эфира. Еще раз продиктуем 8-915-655-105. Прямой эфир на радио Infinity. Мы продолжаем дальше.

ваши поздравления и приветы. 8-915-655-105.

0: Ленинградской области 21 час. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 1 августа ожидается малооблачная жаркая погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В воскресенье 2 августа ночью и утром малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Во второй половине дня также пройдут дожди и грозы, днем до плюс 29. В понедельник и вторник также без осадков и днем до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.

Ну и пишите смс 8-915-655-105. Здравствуйте, всем хорошего настроения. Нам тут пишут, да, передайте, пожалуйста, привет моим любимым Эндрю и Дмитрию. Эндрю и Дмитрий, вам привет. Поставьте, пожалуйста, песню «Египтянин» группы «Пикник». Спасибо от абонента с последними цифрами 3299. Друзья, конечно же, с радостью выполняем вашу заявочку до 22.00. С вами ваш покорный слуга и большой привет на радио «Инфинити».

Ну и хочется добавить, слушайте «Руки вверх» и группу «Руки вверх», само собой, и «Радио Инфинити» на частотах 101.8 Сафоново и 105 FM в Дорогобуже. Где вам еще будет программа по заявкам в это время и в этот год, друзья мои? 21 час 8 минут до 22.00 по Москве. Мы вместе с вами и продолжаем.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 720 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
4: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на «Радио Инфинити» сегодня вечером.
5: Время немножечко погрустить, помечтать и, возможно, даже и потанцевать с вашей второй половиной. Группа Hi-Fi, все огонь.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Резво как-то стартанули, друзья. Действительно, 21 час 16 минут. За окном уже сумерки тем временем. Конечно, ну что ж вы хотите, 31 июля в это время, чтобы вам тут солнышко сияло. Да нет, друзья, все уже. Готовьтесь, осень скоро, через месяц. Так, прошу прощения, тут микрофончик немножечко задел. В эмоциях. Спасибо Радио Инфинити, вам передаем огромный привет. Мы, ежик с белочкой, на отдыхе. Вот так вот. И вам желаем побольше отдыхать и просим поставить песню «Комиссар, ты уйдешь». Огромное спасибо, ребята. Отдыхайте, как говорится, но помните о том, что у всего отдыха есть свое начало и свой конец под названием «работа». Так что делу время, потехе час, как пела в свое время Алла Пугачева. 8-915-655-105, телефон прямого эфира, всегда рады общению с вами. Еще одно сообщение здесь у нас поступило, и мы его, конечно же, зачитаем. 8-915-655-105. Поздравляю всех с последним днем лета. Вот, видите, у кого-то август уже первый осенний месяц. Поставьте, пожалуйста, песню Гагариной и Лазарева «Happy End» от абонента с последними цифрами 36-64. Да, завтра, да, последний день лета, ну вот. Ай, друзья, ну что вы, ну август, это же тоже лето, ну. Далее Сергей Лазарев и кое-что еще тут у нас в прямом эфире на волнах Радио Инфинити до 22.00. С вами Андрей Иванов.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Большой привет! На радио «Инфинити».

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Друзья, еще половина часа, и вместе с вами большой привет с Андреем Ивановым на радио Infinity до 22:00 по Москве, в Сафоново и в Дорогобуже на частотах 101.8 и 105 FM соответственно. Телефон прямого эфира 8-915-655-105. Друзья, звоните, пишите. Всегда рады общению с вами. Также есть у нас чаты в Максе, в Радио Инфинити. Ищите да обрящите, как говорится. Всем огромного пламенного привет. Завтра уже у нас август наступает. Ну и 31 день лета. Надеюсь, нас обязательно порадует. Тем более, что погодка тоже обещает завтра быть теплой. До 28-29. С воскресенья до 27, правда, там дождик пройдет, но тем не менее, десантников поздравим в воскресенье обязательно, друзья. Куда же без этого-то? И, кстати, не только их, но и железнодорожников тоже. Огромный вам привет труженикам стальных магистралей. Далее Бенни Бенасси, Hit My Heart и кое-что еще интересного у нас. 8-915-655-105. Телефон прямого эфира для ваших звонков и смс.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Но время, тем не менее, летит вперед. Смотрю сейчас в студии, тут на Путинкова 20 в окно, а там уже, да, сумерки, друзья, вовсю, еще 20 минут и будет ночь. Ночь! Седая ночь, как пел в свое время незабвенный Юра Шатунов. 8-915-655-105, телефон прямого эфира для ваших звонков и смс-сообщений. Вечер добрый, Infinity, спасибо и вам также. Передайте, пожалуйста, привет магазину «Технолидер» Сафонова. Передаем магазину «Технолидер» Сафонова огромный пламенный привет. Поставьте песню на ваше усмотрение. Спасибо от абонента с последними цифрами 2072. Где, правда, магазин «Технолидер» в Сафоново, честно, друзья, лично я не знаю. Ну да ладно, это спишем на мою, так сказать, необразованность и невежество. Можно и так сказать, да. Валите все на меня. Немножечко о нашем регламенте, друзья. С 0 до 6 утра каждую ночь у нас в эфире музыка в стиле рок. В нашем эфире без рекламы, без всяких программ, только рок-музыка с 0 до 6 утра в эфире Радио Infinity звучит на частотах 101.8 Сафонова и 105 FM в Дорогобуже. Мы продолжаем. Далее у нас ваши любимые композиции до 22.00. С вами Андрей Иванов.

0: Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм, всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра, толщиной 0,4, 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40, толщиной 2 мм, 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Большой привет! Программа по заявкам.

Друзья, еще немножечко времени есть у нас для того, чтобы с вами пообщаться. По телефону прямого эфира 8-915-655-105. 8-915-655-1005. Да, можно смс отправить еще, кстати. И ничего вам за это не будет.

Послушав так внимательно песню, оценив, понял, что девушка для того, чтобы как-то добраться до своего объекта вожделения, любви или еще чего-либо, решила превратиться в дождь. Ну вот, все бывает, друзья. Уметь надо все эти песни разбирать на части и, так сказать, анализировать. У нас есть сообщение. Добрый вечер, поздравляю всех с очередной пятницей. Поставьте, пожалуйста, песню для нас своим, с моим любимым мужем. Я люблю тебя до слез, пишет нам Мария. Мария, песенка уже сейчас зазвучит в нашем эфире, друзья мои. Минутки через 4 будем с вами прощаться.

Друзья мои, два часа пролетели очень быстро, как всегда, в прямом эфире. Спасибо всем большое, кто слушал нас, кто был вместе, кто писал, пытался, может быть, даже и позвонить. В любом случае, нам все очень приятно. Обратная связь от слушателей для любой радиостанции является прямым показателем ее, так сказать, нужности и адекватности. Следующая наша с вами встреча состоится уже в августе, по-моему, 6 числа. Будет это 6 августа. Спасибо всем большое за внимание. Слушайте Радио Инфинити. Мы работаем для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частотах в Драгобуже 105 FM, в Сафоново на 101.8. Ушел в ночной город, где, возможно, скоро с вами с кем-нибудь и встречусь. Оставляю вас с бесконечным музыкальным эфиром на Радио Инфинити. Андрей Иванов. Пока-пока.

вида с холода в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать,

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Du hast mich. Du hast mich.